Лашо десай тавем бахтале, ромалиша ворале. А деси жоя тай кудо значи ту маро май драгуша воренго програмо Радио Романо. Тай ме консим ту менца, деса нда студио сим у Адам Парно Шопе. А деш унена дуй парамича андеша воренго програмо, та деш унена ек парамича па екшаво кай бушол Ягало. Найки си фоли вай варисус. Тај шунена е кавер парамича па маро фаворито Налли Колсон. Кадо би иринте шунена джесан да джесутно Ради Романо ше воренго програмо на Жанкатик, ке минджа рълпе.

Лашо десай тавем бахтале, ромалиша ворале. А деси жоя тай кудо значиту маро май драгуша воренго програмо Радио Романо. Тай ми консимту менца, деси анда студио сим у Адам Парно Шопе. А деси унина дуй парамича андеша воренго програмо, та деси унина ек парамича па екшаво, кай бушол Ягало. Найк си фоли вай варисус. Тај шунена е кавер парамича па маро фаворито Налли Колсон. Кадо би идите шунена джесан да джесутно Радио Романо ше воренго програмо на Жанкатик, ке минджа рълпе.